0: ᱥᱮᱬᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱜᱩᱱᱟᱹᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱢᱚᱪᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱢᱚᱪᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱪᱚᱠ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱠᱚᱧ ᱠᱤᱨᱤᱧᱟ
2: ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱛᱮᱜᱮᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣᱟ ᱪᱮᱛᱟ
1: ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮ ᱵᱤᱰᱤᱭᱳ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱤᱧ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ
2: ᱟᱨ ᱚᱱᱮ ᱥᱟᱥᱛᱨᱚ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ
1: ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱥᱟᱥᱛᱨᱚ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱤᱧ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱢ ᱤᱢᱟᱹᱧᱟ
2: ᱦᱟᱯᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱤᱧ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱛᱚ
2: ᱚᱱᱛᱮ ᱫᱚ ᱤᱧᱤᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱮ
0: ᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱚᱢᱵᱩᱥᱩ
3: ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱜᱚᱫ ᱮᱱᱛᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱢᱤᱛᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱥ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱴᱷᱮᱞᱟᱣ ᱜᱤᱰᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ
0: ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱦᱚᱭᱚᱜ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ
3: ᱤᱧ ᱢᱟᱛᱚᱧ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱞᱮᱫ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱢᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱫᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱫᱚᱢ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱟᱨ
3: ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱫᱚᱧ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ
0: ᱟᱢ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱪᱚᱜ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱢᱮ ᱢᱮᱫ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ
3: ᱵᱷᱩᱞ ᱦᱩᱭ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ
0: ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱚᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱮᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱢᱮ
3: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱱᱟᱴ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱧᱮᱞᱟᱹᱧ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱥᱠᱩᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
4: ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ
0: ᱪᱷᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮᱫ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ
4: ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱦᱟᱲᱟᱢᱟ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱯᱮᱞ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
0: ᱚ ᱵᱷᱮᱡᱟ ᱠᱟᱭ ᱢᱮᱫᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱚ ᱠᱷᱩᱲᱟᱹ
5: ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱫᱤᱱ ᱢᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱛᱚᱞ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱟᱢ ᱜᱷᱩᱲᱤ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱢᱩᱫᱟᱹᱢ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱤᱢᱟᱹᱧᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱤᱫᱟᱹᱧ ᱟᱨ ᱮᱢᱚᱜ ᱜᱮ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱞᱟᱵᱷ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ
3: ᱦᱳᱭ ᱵᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱷᱟᱛ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ
5: ᱤᱧ ᱛᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱫᱚᱧ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ
0: ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱢᱮᱥᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱚᱯᱨᱟᱢ ᱤᱢᱟᱹᱧ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱧ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢᱟ
3: ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱛᱮᱠᱤ ᱜᱷᱩᱲᱤ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱢᱩᱫᱟᱹᱢ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱴᱚᱯᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱮᱢᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
5: ᱚᱱᱟ ᱴᱚᱯᱨᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤᱢ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱧ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜᱼᱟ
3: ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱢᱟ
5: ᱛᱟᱭᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ
3: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟᱢ
0: ᱮᱢᱚᱜᱼᱟᱭ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟᱭ ᱵᱟᱝ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱨᱟᱝᱜᱚᱛ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱹᱠᱩᱲᱟ ᱢᱚᱪᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱚᱞᱵᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
3: ᱦᱟᱥᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱞᱵᱮᱞ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
0: ᱢᱮᱭᱟᱝ ᱥᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱢᱮ ᱵᱟᱹᱠᱩᱲᱟ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱫᱚᱧ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱤᱯᱥᱚᱭ ᱮᱢ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱤᱫᱤ ᱢᱮ
5: ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟᱢ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱧ ᱛᱚᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ
3: ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱩᱨ ᱫᱤᱛᱟᱢ
0: ᱰᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱸᱫᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱯᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱧ ᱨᱚᱰᱚᱡ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ
3: ᱡᱚᱛᱟᱛ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱡᱚᱛᱟᱛ ᱜᱮ
1: ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱥᱟᱸᱜᱟᱛ
6: ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱦᱳ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱪᱷᱟᱹᱱᱤᱧ ᱜᱮᱫ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱜᱮ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱠᱷᱩᱲᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ
1: ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱦᱟᱲᱟᱢᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟᱭ ᱠᱚᱨᱯᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
6: ᱩ
1: ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱜᱮ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱢᱮ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱭ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱢᱟ
6: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ
1: ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱡᱟᱶᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱧ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱯᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱞᱚᱯᱮ ᱵᱚᱲᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ सनामा इन ले